мгновенье, мгновенье, мгновенье, мгновенье спрессованы в года.

первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь.

вновь придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток воды.